0: шум, шум. Ну почему столько шума?
1: Эй, мужик, сегодня еще один красный день.
2: Not very long ago, America introduced Pepsi to the Soviet Union.
3: Господи, что же такое? Что он делает-то?
0: Вот посмотри на тебя. Почему ты так одет?
2: And while it may be just a coincidence, a lot of refreshing changes have taken place ever since.
4: Эй, Миша!
0: Неужели у тебя нет нормальных друзей? Вот эти.
2: Pepsi, a generation ahead.
1: Эй, мужик, как дела?
5: Юрочка, не бери в голову.